наил, я с детства хранил и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина.
1: Бабушка,
0: бабушка, я люблю тебя.